расчистили соны. И расчистили соны. И расчистили соны. И расчистили.